метеорит. Спалил дотла поселок. Вот тут-то и поползли слухи, что где-то в зоне есть место,